0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Этот месяц в Ростикс посвящен людям с суперспособностью все успеть. Да, речь про менеджера смены. 27 мая отмечаем их профессиональный день с конкурсами, поздравлениями и признаниями в Максе и Телеграме «Я в Ростикс» и на chicken.fm. Если рядом есть менеджер смены, который спасал тебя не раз, самое время напомнить ему, какой он классный.

0: Команда. Амбициозность.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Это, мне кажется, цель каждого ресторана — быть лучшим в городе и зарабатывать много денег. Так что у нас точно такая же стоит цель — добиваться крутых результатов.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Мирав Улан, я из ресторана «Ростикс Хасыгина» Санкт-Петербург, и я хочу посвятить следующий трек своему менеджеру смены, самой лучшей Годяевой Таисе.
2: Друзья!

0: Связи с командой.
1: Это Чикен ФМ. Следующее сообщение из Кыргызстана. Добрый день. Хочу поблагодарить каждого за ваш усердный труд. Вы самые лучшие. Привет всем, кто на волне Чикен ФМ.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Чикен нижнее подчеркивание ФМ. Электронная почта радио@чикен.фм.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Chicken

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс Канавинский», Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года, и с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки «Рост».
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за «Рост»?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Слатанову Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Ольги из ресторана «Ростикс Облака» в Энгельсе. Привет, летит в ТЦ «Облака». Ребята, вы лучшие. Я буду по вам скучать. Виталия, ты останешься со мной закрываться. Я так решила.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Просто показал ей весь мир, да, просто показал и подарил. Что подарил ей пару вил, потратил на нее так много сил, но ты не знаешь, увы, нет, ты не знаешь, о чем молчит она.

Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Привет-привет, это Чикен FM. Ну что, стартует новая неделя. Это всегда новый старт, и не обязательно начинать ее на максимальных оборотах. Иногда достаточно просто спокойно войти в ритм и держать его. Весна сейчас очень помогает, энергии стало больше, настроение все чаще приходит само. Так что двигаемся уверенно и с хорошей музыкой на нашей корпоративной волне.

0: Команда «Большое сердце».
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Мы ездим в приюты, собираем животным всей командой корм, также вместе посещаем приюты, кормим собачек, проводим с ними время.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции, достигай большего.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее сообщение в эфире Chicken FM от Ильяса, ресторан «Высота» в Черкесске. Ильяс передает привет своей команде из Черкесска и поздравляет с успешным прохождением роста. Вы лучшие!
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.

0: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Personal VIP Club. На чиле, на стиле. Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Облака» в Энгельсе. Ольга Шаманова пишет: «Ребята, вы лучшие! Кухня, мальчики, Ванечка, Игоречек, Вовочка и Виталечка. Панера Виталия, любимка наш Лёшка, и касса, Вика, Настенька и Макс, и, конечно, начальство. Вам, ребята, огромный привет и от нас, от Сибур FM. Классно, что вы есть друг у друга, и пишите чаще».
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: На радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Всем привет. Есть вещи, которые работают лучше любой мотивации. Например, команда рядом. Когда можно посмеяться, быстро понять друг друга без лишних слов и поддержать в нужный момент. Именно поэтому сегодня предлагаю простой челлендж. Дать 5 коллеге. Просто так, проверено. А атмосфера после этого становится только лучше.

0: Забота о гостях.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос Челябинск». У нас есть как новенькие гости, так и постоянные клиенты, наши любимые. У нас забота о гостях строится на том, что мы продаем вкусный продукт, соблюдаем высокую скорость обслуживания, каждому гостю находим свой подход, чтобы ему захотелось к нам возвращаться снова и снова.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chikin FM. Следующее сообщение. Привет всем ресторанам территории Перми от Артема. Желаю всем продуктивного дня и хорошего настроения. Chikin.fm наш портал. Ребята, присоединяйтесь, пишите.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chikin -FM. Электронная почта radio@chikin.fm.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности Юнирест, и Элла Дальская, директор по операционной деятельности Сити Ресторанс.
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в Ростикс, празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в Ростикс. Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах Ростикс. В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «продакт» или «плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца Ростикс говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM. Калина Мол, Владивосток, на связи. Марика пишет: «Команда, вы космос. Я невероятно горжусь, что работаю с вами. Ваш подход к делу – это настоящий эталон. Спасибо каждому за вклад, за терпение и за эту невероятную атмосферу, которую вы создаете ежедневно. Ваш профессионализм, внимание к деталям и искренняя забота о гостях делают нашу компанию по-настоящему особенной».
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Получить приз за поздравления легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравления самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Салют, привет, это Чикен FM. Напоминаю, у нас есть рубрика «Музыка нашей команды». Если ты пишешь музыку или записываешь треки, присылай их нам на почту radiosobaka.chicken.fm. И твоя музыка может стать частью эфира Чикен FM. Это очень крутая возможность показать свое творчество всей команде. Не стесняйся и отправляй. Мы будем очень рады.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Командная работа очень слаженная, каждый друг друга поддерживает, помогает. Мы очень открыты к этому, особенно открыты к обратной связи.
0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Полины из ресторана «Ростикс» Октябрьская в Коломне. Полина передает огромный привет всем своим коллегам и благодарит за поддержку, помощь, понимание. Особенная благодарность всем менеджерам и директору Илье. Спасибо большое за все. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Ксюши из ресторана «Глобус» Пушкина. Сегодня наши любимые Валюша и Дениска, наши менеджеры, стали счастливой семьей, и мы поздравляем их. В день вашей свадьбы желаем счастливой и долгой совместной жизни. Делите пополам все, и радости, и невзгоды. Доверяйте друг другу, уважайте и любите друг друга. Какие бы препятствия ни встречались на вашем пути, решайте все проблемы вместе, не бойтесь трудностей. Желаю, чтобы вы создали крепкую, могучую семью, где будут всегда уют и доброта, взаимопонимание и забота о близких, где не умолкнет детский смех и никогда не остынет домашний очаг.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
3: Chicken FM.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Привет-привет, на связи Chicken FM. Весна — это время движения, когда хочется что-то менять, пробовать новое, становиться легче на подъем, и даже понедельник ощущается не так тяжело, как зимой. Так что держим хороший настрой, поддерживаем друг друга и делаем эту неделю по-настоящему сочной.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Я выбрала «Ростик» за то, что тут хорошая команда. Вот я когда пришла в компанию, мне первым делом понравилась команда. То, как ко мне отнеслись, как мне помогали и помогали развиваться.
0: «Ростикс». Всегда за.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Красный Кит». Уктам Тухтаев пишет нам. Сегодня день рождения у Артема, и мы поздравляем тебя, Тема. Желаем всего самого наилучшего на свете, чтобы удача всегда тебе улыбалась. Поздравляю тебя, Уктам, Умеда, от всего ресторана «Ростикс Красный Кит». Принимайте и наши поздравления с днем рождения. Пусть заветные мечты и желания обязательно сбываются.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
3: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
3: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
3: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Тлеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит» Ивантеевка.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралову Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. Ваши сообщения прилетают не только на нашем портале chicken.fm, но и через Telegram Chicken _FM. Следующее сообщение из ресторана в Челябинске. Передайте, пожалуйста, привет Алмазу и пожелайте зеленого роста. Написала нам Настик. Настик, ну давай, в следующий раз, когда ты будешь отправлять сообщение, обязательно укажи, в каком ресторане работает адресат. А так, спасибо тебе за послание. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру Chicken.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.

0: дарил бы всем подряд.
1: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс.
2: В Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
3: Звучит точно. Чикен FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если давно хотелось добавить в рабочие будни немного азарта, Лига Роста уже стартовала. Заявки принимаются до 1 июня на портале Академии. Впереди конкурс, сюрпризы, новые люди и шанс однажды услышать. Ну все, звезда сезона пришла. Чтобы ничего не пропустить, заглядывай в канал «Я в Ростикс» в Телеграме, Макси. Там будет весь движ. Chicken FM.

0: команда. Мой наставник.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Из действующих это директор ресторана мой, Суворова Елена. Также очень сильно помогает и поддерживаем друг друга с моими менеджерами. Это Таев Амин, Тибортлина, клан Анна.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Проспект» в Пензе, нам пишет Исмира. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, коллеги, всем хорошего настроения и позитива. Улыбчивого настроения и тебе, Исмира, спасибо, что ты вместе с нами. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Ростикс».

0: Гуччи.
1: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
2: Ты в Ростикс, ты в теме.
3: Chicken FM звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Чикен ФМ, на связи Тигран. Он передает привет всем своим коллегам, всем ресторанам Москвы и продуктивной трудовой недели. Ура! Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm, также через наш телеграм chicken_FM.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: эфире Chicken FM.
1: Команда Ростикс — это когда один усиливает другого. Подсказал, поддержал, подстраховал. И вот уже смена летит. Синергия в действии. Вместе быстрее, легче и круче. Скажи спасибо тому, кто сегодня рядом. И передавай приветы через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: Команда. Амбициозность.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, директор ресторана. Мы стараемся, мы максимально обучаем персонал. Мы планируем открывать личную площадку, увеличивать время работы ресторана.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Нижневартовск и Ростикс Нефтяников на связи, пишет Мадина. Дорогая моя команда, для нас был очень ответственный день. У нас была проверка РОС 2.0, и мы ее прошли. Вы замечательная команда, вы самые лучшие. Спасибо вам большое за такой результат. Отдельное спасибо нашей ТУ Вере Григорьевой, которая наравне с нами готовила ресторан к проверке.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
3: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть.
4: Я в «Ростикс». Зажигаю.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Мирфуан, я из Санкт-Петербурга, ресторан Росикс Косыгина 30. Хочу посвятить данный трек своему лучшему плейс-менеджеру Рядчику Веронике.
2: Друзья, хочу

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM в твоем стиле.

из Ростикс Юность. И сегодняшний гость нашей рубрики – дабстеп. Дабстеп – это музыка низких частот, резких звуковых эффектов, зародившаяся в Англии. Его главная особенность – это особый вибрирующий бас, который буквально сотрясает пространство. Резкие сбивки ритма, темные мелодии и мощные дропы делают дабстеп одним из самых узнаваемых жанров электронной музыки. И чтобы ощутить глубину баса, включаю Скриликса, Бенгрен. Приготовься к звуковому удару и услышимся где-нибудь еще.

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Росаудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду «Ростикс Аура Новосибирск». Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение от Ольги из ресторана «Ростикс Окей Большевиков» в Питере. Сашка Кочинов и команда «Небо Мурино», поздравляю вас с нереальным результатом А по рост 2.0. Вы лучшие. Да, ради таких сообщений, конкретно от Ольги, существует наш эфир. Приободряйте друг друга, дарите хорошее настроение, признавайте, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM звучит сочно.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», «В Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Ребята, мы в Ростикс продолжаем отмечать профессиональные праздники. И май – время тех, кто умеет держать все под контролем, даже в самый жаркий час. 27 мая поздравляем менеджеров смены. Людей, благодаря которым ресторан работает четко, быстро и без магии. Хотя иногда кажется, что без магии как раз-таки не обходится. Впереди конкурсы, поздравления и признания в Максе и телеграм-канале «Я Ростикс». И, конечно, на chicken.fm. Не забывай говорить спасибо своим менеджерам смены – они это точно заслужили.
0: Вайб в Ростикс.

0: Команда. Большое сердце.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. У нас есть сотрудники, которые, допустим, занимаются благотворительностью в каком плане? У нас в городе каждую осень проходит марафон, куда собирают денежки больным деткам, именно в нашем городе. И мы, вот, допустим, во время этого марафона сбрасываемся и относимся.
2: Работа, работа, работа.
3: Is Frostix.

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix». Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up, it's chicken time.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь.
3: Chicken FM.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Этот месяц в Ростикс посвящен людям с суперспособностью все успеть. Да, речь про менеджера смены. 27 мая отмечаем их профессиональный день с конкурсами, поздравлениями и признаниями в Максе и Телеграме «Я в Ростикс» и на chicken.fm. Если рядом есть менеджер смены, который спасал тебя не раз, самое время напомнить ему, какой он классный.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Забота о гостях.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск. Дирекция ресторана постоянная, у нас посетители есть, это как правило, у нас очень много в городе учебных заведений, но это школьники, студенты, по большому счету, естественно, заказывают, как правило, одно и то же, но мы им предлагаем, когда выходят у нас новиночки, обязательно.
0: Просыпайся, работа есть в Ростикс.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
3: Я в «Ростикс». На полную. Amazing sound.
4: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: «Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает».

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдо за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM. Готов к движу?
1: Chicken FM.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», «В Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Сочный бит,

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Привет-привет, это Чикен FM. Ну что, стартует новая неделя. Это всегда новый старт, и не обязательно начинать ее на максимальных оборотах. Иногда достаточно просто спокойно войти в ритм и держать его. Весна сейчас очень помогает, энергии стало больше, настроение все чаще приходит само. Так что двигаемся уверенно и с хорошей музыкой на нашей корпоративной волне.
2: Горячие хиты.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 19. Конечно, цель ставится перед рестораном, это быть лучшим рестораном в Перми, быть примером для других ресторанов, проявлять хороший гостевой опыт. Мы стремимся на этом показать.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Catch

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Настрой поднимаем здесь.
2: Absolutely, just like perfection, needs no correction.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс» в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Радио Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет. Есть вещи, которые работают лучше любой мотивации. Например, команда рядом. Когда можно посмеяться, быстро понять друг друга без лишних слов и поддержать в нужный момент. Именно поэтому сегодня предлагаю простой челлендж. Дать 5 коллеги. Просто так, проверено. А атмосфера после этого становится только лучше.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Команда «Большое сердце».
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Менеджер смены у меня младший буквально вот зимой выходила, давала ребенку игрушку в качестве, по-моему, просто так.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен ФМ.
3: Качает день и ночь. Чикен ФМ.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в

0: Музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростик». Здесь Виолетта, Ростик Стайга, город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.
2: Я в Ростикс. На полную. Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Всем привет! В эфире программа «Музыка со вкусом» и с вами Никита. Сегодня переносимся в эпоху свинга. Свинг — это стиль джаза, который покорил мир в 30-40-е годы 20 века. Живые оркестры, упругий ритм, импровизация и заразительные мелодии заставляли танцевать целые залы. Свинг — это дух эпохи, больших концертов свободы и радости движения. И чтобы вы почувствовали атмосферу тех лет, включаю трек «In the Moon». Всем удачи и до новых встреч!

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс» Канавинский, Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки рост.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров: Голованову Екатерину, Султанову Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Салют, привет, это Chicken FM. Напоминаю, у нас есть рубрика «Музыка нашей команды». Если ты пишешь музыку или записываешь треки, присылай их нам на почту radio@chicken.fm. И твоя музыка может стать частью эфира Chicken FM. Это очень крутая возможность показать свое творчество всей команде. Не стесняйся и отправляй. Мы будем очень рады.
2: Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 19. Конечно, у нас есть постоянные гости, у нас в основном они берут ноги, приходят за кофе. Мамочки, так как мы находимся в спальном районе, для них это очень выгодно, они гуляют с ребеночком, наслаждаются нашим вкусным ароматным кофе и уходят обратно домой. Также у нас есть посетители помладше, которые очень любят наши сэндвичи.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи ресторан «Ростик Стролейная», пишет нам Маржона. И Маржона передает привет коллегам и поздравляет с днем рождения женщину на лепешках Малаха. Ты лучшая. От имени Маржоны, Кати, Ани и Анзат. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
2: «Я в Rostix» – всегда на волне.
3: Good beats.
4: Chicken FM.
3: Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: с командой.
1: На связи Самир из ресторана «Ростикс» в Москве. Самир передает привет всем, кто сейчас на смене, продуктивной смены и хорошего настроения. Отдельный привет всем на Chicken FM. Радио «Огонь». Спасибо тебе, Самир, за добрые слова. Ребята, присоединяйтесь и вы к эфиру. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс» в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Привет-привет, на связи Chicken FM. Весна — это время движения, когда хочется что-то менять, пробовать новое, становиться легче на подъем, и даже понедельник ощущается не так тяжело, как зимой. Так что держим хороший настрой, поддерживаем друг друга и делаем эту неделю по-настоящему сочной.
2: Vibe Rustics.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, это школа 19. Ну, у нас есть такое немножко неважное правило, что у нас сотрудники приносят какие-то вкусняшки на свои дни рождения, по окончанию отпуска, или когда уходят в отпуск, или когда увольняются, возвращаются с командой. Также выписываются, конечно же, карточки признания нашим сотрудникам. Вот. Потом на дне рождения у нас тоже регулярные поздравления.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: К нам присоединяются наши друзья из Кыргызстана, ресторан «Такмок». «Такмок», вы самая лучшая команда. Хочу поблагодарить всех. Панера, спасибо за вкусную курочку. Кухня, огромная благодарность за вкусные сэндвичи. Касса, спасибо большое за ваши улыбки и высокие продажи. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Я в «Ростикс». Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле функ. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен к гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех, а также всем пожелать успешных

0: Рост 2.0.
1: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение из Кыргызстана. Добрый день. Хочу поблагодарить каждого за ваш усердный труд. Вы самые лучшие. Привет всем, кто на волне Chicken FM.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Chicken FM готов к движу.
2: Chicken

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Я в Ростикс. Зажигаю.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если давно хотелось добавить в рабочие будни немного азарта, Лига Роста уже стартовала. Заявки принимаются до 1 июня на портале Академия. Впереди конкурс, сюрпризы, новые люди и шанс однажды услышать. Ну все, звезда сезона пришла. Чтобы ничего не пропустить, заглядывай в канал «Я в Ростикс» в Телеграме, Макси. Там будет весь движ.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, это школа 19. Ну, работу в Рощице я выбрала просто ради подработки. Не думала, что задержусь здесь надолго, как, наверное, думают многие люди. В итоге так получилось, что теперь я доросла до младшего менеджера смены. Меня поддерживали коллеги, они видели, у меня написал, и было очень приятно это чувствовать и расти в должности.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Ольги из ресторана «Ростикс Облака» в Энгельсе. «Привет летит в ТЦ «Облака». Ребята, вы лучшие. Я буду по вам скучать. Виталия, ты останешься со мной закрываться. Я так решила».
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Чикен FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Чикен нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радиособачка.chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Rustix и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире Чикен FM от Ильяса, ресторан «Высота» в Черкеске. Ильяс передает привет своей команде из Черкеска и поздравляет с успешным прохождением роста. Вы лучшие!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Чикен _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Чикен FM звучит сочно.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Это имба. Chicken FM рулит. Turn it up. It's

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM. Команда Ростикс — это когда один усиливает другого. Подсказал, поддержал, подстраховал. И вот уже смена летит. Синергия в действии. Вместе быстрее, легче и круче. Скажи спасибо тому, кто сегодня рядом. И передавай приветы через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
1: Музыка в стиле Ростикс.

0: суперкоманда. Мой наставник.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Росте, до школы 9. Я очень хочу поблагодарить своего директора Пермяков Марка Александровича, потому что он помогал в периоде всего моего развития. После появления его в нашем ресторане, он дал мне такой толчок развиваться дальше, быть уверенным в себе. И также он создает атмосферу в коллективе.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Облака» в Энгельсе. Ольга Шаманова пишет: «Ребята, вы лучшие! Кухня, мальчики, Ванечка, Игоречек, Вовочка и Виталечка. Панера Виталия, любимка наш Лешка, и касса, Вика, Настенька и Макс. И, конечно, начальство. Вам, ребята, огромный привет и от нас, от Сибор FM. Классно, что вы есть друг у друга, и пишите чаще».
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть.

0: месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
3: Я в «Ростикс». Ловлю движ. Чикен FM.
0: Качает день и ночь. Чикен FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда Ростикс. С вами программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и сегодня в эфире будет что-то очень необычное. Гость сегодняшней программы – Future Bass. Это не про тяжесть, а про свет. Узнаваемые черты жанра – это яркие искристые синтезаторы, модулирующий бас и этот непередаваемый эффект «вау-вау» в тропе, родившийся где-то на стыке трэпа и чилвейва, идеально передает смесь радости и легкой грусти. И поэтому, чтобы позволить вам увидеть этот звук, включаю трек Avicii Levels. Ну а я с вами пока прощаюсь, услышимся с вами где-нибудь еще.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит Ивантеевка».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работайте над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Урахату за поддержку.

0: Оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение. Привет всем ресторанам территории Перми от Артема. Желаю всем продуктивного дня и хорошего настроения. Chicken.fm наш портал. Ребята, присоединяйтесь, пишите.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Ростикс. На полную.
3: Amazing sound.
4: Chicken FM. Всегда в движении.
5: Эта песня твоя бессонница. То, что забыто, навсегда сегодня вспомнится. И до утра от меня успокоишься. А на рассвете уснешь на стен. Где-то в

Безги разбитые сердца, на тебя не верил сам. Я обращаюсь к небесам, я молился до тебя, после снова о тебе писал. Если спросят про боль мою, и в чем причина, я не задумываясь, назову им твое имя. Я в четырех стенах, тишина, пустота.

0: Чикен ФМ. Всегда в топе.
1: В Москве 18:00, а в Чите

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Ребята, мы в Ростикс продолжаем отмечать профессиональные праздники, и май – время тех, кто умеет держать все под контролем, даже в самый жаркий час. 27 мая поздравляем менеджеров смены, людей, благодаря которым ресторан работает четко, быстро и без магии. Хотя иногда кажется, что без магии как раз-таки не обходится. Впереди конкурсы, поздравления и признания в Максе и телеграм-канале «Я Ростикс». И, конечно, на chicken.fm. Не забывай говорить спасибо своим менеджерам смены – они это точно заслужили. Chicken FM.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна, я являюсь директором ресторана «Ростик-Трус» в Великом Новгороде. Мы рестораном участвуем в программе Best Practice. Мы предложили форму для сотрудников full-time разработать, чтобы ребята хотели работать больше и выделяться из команды.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, Калина Мол, Владивосток на связи. Марика пишет: «Команда, вы космос, я невероятно горжусь, что работаю с вами. Ваш подход к делу – это настоящий эталон. Спасибо каждому за вклад, за терпение и за эту невероятную атмосферу, которую вы создаете ежедневно. Ваш профессионализм, внимание к деталям и искренняя забота о гостях делают нашу компанию по-настоящему особенной».
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Нюров Улан, я из ресторана «Россекс Хасыгина» Санкт-Петербург, и я хочу посвятить следующий трек своему менеджеру смены, самой лучшей, Годяевой Таисии.
2: Друзья!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Полины из ресторана «Ростикс» Октябрьская в Коломне. Полина передает огромный привет всем своим коллегам и благодарит за поддержку, помощь, понимание. Особенная благодарность всем менеджерам и директору Илье. Спасибо большое за все. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Catch

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Этот месяц в Ростикс посвящен людям с суперспособностью все успеть. Да, речь про менеджера смены. 27 мая отмечаем их профессиональный день с конкурсами, поздравлениями и признаниями в Максе и Телеграме «Я в Ростикс» и на chicken.fm. Если рядом есть менеджер смены, который спасал тебя не раз, самое время напомнить ему, какой он классный.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Дэнка Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трусь» в Великом Новгороде. У нас в основном есть взаимовыручка, взаимопомощь только за счет того, что у нас у коллектива выстроены дружеские взаимоотношения. То есть у нас ребята выходят помогать только потому, что понимают, что их коллегам тяжело, и в этом плане у них есть сострадание, так сказать, и они готовы всегда выйти на помощь.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Ксюши из ресторана «Глобус» Пушкина. Сегодня наши любимые Валюша и Дениска, наши менеджеры, стали счастливой семьей, и мы поздравляем их. В день вашей свадьбы желаем счастливой и долгой совместной жизни. Делите пополам все, и радости, и невзгоды. Доверяйте друг другу, уважайте и любите друг друга. Какие бы препятствия ни встречались на вашем пути, решайте все проблемы вместе, не бойтесь трудностей. Желаю, чтобы вы создали крепкую, могучую семью, где будут всегда уют и доброта, взаимопонимание и забота о близких, где не умолкнет детский смех и никогда не остынет домашний очаг.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности Юнирест, и Элла Дальская, директор по операционной деятельности Сити Ресторанс.
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в Ростикс, празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в Ростикс. Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах Ростикс. В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений продакт или плейс, в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца Ростикс говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
3: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
4: Я в Ростикс.
5: А ты где? Не теряйся, брат.
6: I've got to wait in line.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.
3: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется в

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM в твоем стиле.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду Ростикс Аура Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Красный Кит». Уктам Туктаев пишет нам. Сегодня день рождения у Артема, и мы поздравляем тебя, Тема. Желаем всего самого наилучшего на свете, чтобы удача всегда тебе улыбалась. Поздравляю тебя, Уктам, Умеда, от всего ресторана «Ростикс Красный Кит». Принимайте и наши поздравления с днем рождения. Пусть заветные мечты и желания обязательно сбываются.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM. Готов к движу.
1: Chicken FM.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Ростикс Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. В этой компании я осталась, потому что мне нравится мой коллектив, нравятся люди, которые меня окружают, и мой непосредственный руководитель. Изначально я пришла в компанию для того, чтобы подзаработать денег на время учебы, и осталась, потому что здесь меня держат в основном люди.
0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». В мае мы отмечаем месяц менеджера смены «Ростикс». Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся!

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ростикс Dance Club. Dance Club.
2: Самая сочная музыка на Chikin FM.
3: Ti ho chiamato per dirti

Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Rostix», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Rostix Dance Club. Настоящий слэй вайб. Them that's not shit.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. Вся команда в основном состоит из студентов. Естественно, первую половину дня они учатся, вторую как бы работают. Но мы стараемся в коллективе, устраиваем иногда чаепитие. У нас есть традиция, помимо того, что раз в месяц мы признаем сотрудников, мы признаем еще каждую пятницу. Каждый сотрудник пишет, у нас создана группа, в группу пишет любые пожелания.
0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
2: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
3: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
2: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
3: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
2: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
3: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
2: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
3: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
2: С наступающим праздником!
3: Ура!
4: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, авторы трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

Поздравляем коллег! Отмечаем вместе! Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдо за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Хрустим трек.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. Вообще, за что мне нравится в работе? Для меня это новая работа. Я в этой сфере ранее не работала. Нравится стабильность, это первое. Мне нравится коллектив, несмотря на то, что все люди разные. Именно здесь, в Ростиксе, все сплочаются, помогают друг другу. Ну, для меня самое главное – это вот командная работа, и что все добрые сотрудники и всегда придут друг другу на выручку.
2: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
3: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
3: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
3: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
4: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся!

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Rostix», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Настоящий слэй-вайб.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: «Мой наставник».
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. Единственный мой наставник, который меня принимал на работу, это стоматолог Ростислав Ростиславович. Один из людей, которые вот действительно мотивировали меня на эту работу.
0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
2: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
3: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
2: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
3: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
2: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
3: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
2: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
3: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
2: С наступающим праздником!
3: Ура!
4: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Роскос».

0: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Получить приз за поздравление легко, если ты в «Ростикс». До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе – видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в «Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в «Ростикс». Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Настоящий слэй-вайб.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс Канавинский», Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года, и с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, чтобы она должна обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки «Рост».
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за «Рост»?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Слатанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Хрустим

Mystics Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Rustic's, твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Лига роста – это когда обычная смена внезапно превращается в путь к чемпионству. Заявки уже принимаются на портале Академия до 1 июня. Будет все – новые знакомства, победы, эмоции и, возможно, пара моментов в стиле «Зачем я в это ввязался?». Но именно такие истории потом вспоминаются лучше всего. Подробности в канале «Я в Ростикс», в Телеграм и Максе.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторан «Лайнер», город Пермь. Если смотреть в команде, у нас достаточно дружелюбно. В принципе, все друг друга поддерживают. Если там что-нибудь такое случилось, на замену выходят всегда сотрудники. Даже готовы работать чуть ли не без выходных бывает.
0: «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Мир Фуан, я из Санкт-Петербурга, ресторан Росикс Косыгина 30. Хочу посвятить данный трек своему лучшему плейс-менеджеру Рядчику Веронике.
2: Друзья, хочу сегодня поздравить особенного человека с его праздником. Вероника,

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение от Ольги из ресторана «Ростикс» «Окей большевиков» в Питере. Сашка Кочинов и команда «Небо Мурина», поздравляю вас с нереальным результатом. А по рост 2-0. Вы лучшие. Да, ради таких сообщений, конкретно от Ольги, существует наш эфир. Приободряйте друг друга, дарите хорошее настроение, признавайте, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
3: На чиле? На стиле? Тогда включай «Ростикс Дэнс Клаб». Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

В конце концов, это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир, и да, бывает нам не просто, с ним вопрос лишь с кем. Грузить эту планету как на доске, ловить моменты, да

получить приз за поздравление легко. Если ты в Ростикс, до 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Тема «Есть в Ростикс» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Профессиональный марафон в Ростикс продолжается, и на очереди день менеджера смены. 27 мая поздравляем тех, кто умеет держать команду, темп и спокойствие одновременно. В честь праздника будут конкурсы, теплые слова и признания в Макси и телеграм-канале «Я в Ростикс». И, конечно, через портал chicken.fm ваши добрые слова принимаются. Поддержи коллегу, поблагодари его и отмечай месяц менеджера смены вместе с нами.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Стабильность самое главное, но и при этом командная работа и движение в работе. Это, наверное, больше всего нравится.
2: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Rostix.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
2: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность «командная работа», потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных рост 2.0.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами.

0: по приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Гость в Ростикс приходит не просто поесть, он приходит за ощущением «мне здесь рады». Чистота, скорость, вкус – это база, а вот внимание к деталям – это уже магия. Кто-то спешит, кто-то устал, и мы это чувствуем, потому что забота – это не слово, это действие. Так что, ребята, не забывайте замечать коллег, благодарите их, передавайте им приветы через портал Chicken FM или через Telegram Chicken, нижнее подчеркивание FM.

0: Суперкоманда. Мой наставник.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Директор у меня, ее протеже перевели в другой ресторан, Мишуринская Оксана. Я прям мой самый главный наставник. Ну и моих младших менеджеров, которые вот остаются вместе со мной, пока мы без нее справляемся.
0: «Ростикс». Всегда заботимся

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Читаешь рэп?
3: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в «Ростикс». Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.